Отдарите бабахан Блилаксов. Кизе аса, аса али. Араги синьо, арак, афачто. Раз, два, три! Адамиоше, йомарше, ания бехема, ания эпотец, лохачкун, ашума. Раз, там эротит, эвегам, эгзам.